0: I love being on the closetfactory.com website. Hey, it's Brooke from Brooke and Jeffrey in the Morning. Go to closetfactory.com. Call or text at 425-513-2700.
1: Дисков и суставов, обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090. Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация Slavic Help Outreach оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем. Помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
4: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
1: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
4: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Ты слышишь?
6: Конечно, все слышат.
5: Это радио.
6: И такое доброе.
5: Доброе радио для всех.
6: Доброе радио для каждого.

0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Тегрет Медиа Групп. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий, краткая сводка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: На многолюдном гастрономическом фестивале прямо у башни Space Needle в центре Сиэтла произошла перестрелка, и в результате инцидента погибли 3 человека. Еще 4, включая маленького ребенка, получили ранения. Полиция при этом задержала одного подозреваемого и разыскивает второго после стрельбы на фестивале в Сиэтле, унесшей жизни 3 человек. Власти Орегона расследуют нападение, во время которого 3 вооруженных мужчин, выдававших себя за сотрудников иммиграционной таможенной полиции ICE, остановили водителя прямо на трассе, его незаконно удерживали и избивали. В сентябре заявители на грин-карту начнут наказывать за использование льгот. Операция Соединенных Штатов Америки против наркокартеля не принесла результатов, и, возможно, количество кокаина в стране даже увеличилось. Иран угрожает Украине из-за обстрела его судна на Каспии. Путин увеличил штатную численность армии уже 3-й раз за полгода и 6-й раз с начала войны. В Румынии за 3 дня сбили 3 российских беспилотника. МИД решил выслать дипломата Российской Федерации. Правительство Черногории объявило о введении визового режима с Россией. Евросоюз разрешил ввоз соболиного меха из России буквально через 3 месяца после запрета. Этого добились Италия и Греция. И умер доктор Смерть. Но Смерть, судя по всему, не умерла. Итак, у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к данному часу в редакции The Great Media Group.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Грозы в Филадельфии будут на этой неделе практически каждый день с некоторыми перерывами. При этом столкеры будут показывать где-то 80 градусов по Фаренгейту плюс-минус. Также и в Портленде плюс-минус 80 градусов по Фаренгейту на этой неделе. Но в отличие от Филадельфии, в Портленде будет в основном солнечно. В районе Большого Сиэтла 70 градусы по Фаренгейту, также в основном при солнечной погоде, но иногда будут также наблюдаться и облачка.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Работает служба информации The Great Media Group. Нас можно слушать на частоте 1040 АМ в аналоговом и цифровом режимах HD в штатах Орегон и Вашингтон, где нас также можно принимать на радио KVSFLP на частоте 100,7 FM в Портлометро Эри. В районе Большого Сиэтла слушайте нас на частоте 1150 АМ на радио KKNW. В Филадельфии, в штате Пенсильвания, вы можете принимать нас на радио WHIILP на частоте 106,5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий или подкастов на Spotify через Carp Android оптом в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Сиэтл, штат Вашингтон. На многолюдном гастрономическом фестивале у башни Space Needle прямо в центре Сиэтла в штате Вашингтон произошла перестрелка, и в результате инцидента погибли 3 человека, еще 4, включая маленького ребенка, получили ранения. Следствие полагает, что 2 подозреваемых стреляли друг в друга. Хотя один из них и скрылся, замначальника полиции Сиэтла Тайрон Дэвис заявил на пресс-конференции в воскресенье вечером, что непосредственной угрозы для населения нет. По его словам, у полиции пока нет описания внешности разыскиваемого подозреваемого. «Мы все еще пытаемся разобраться в ситуации», — конец цитаты сказал Дэвис. 2 человека скончались на месте происшествия. Третий умер в больнице. Четверо раненых, и в том числе 2-летний мальчик, были госпитализированы. Их состояние оценивается как стабильное, сообщила Грейс Нуньенс, представитель пожарной службы Сиэтла. Остальные пострадавшие – взрослые. Дэвис не смог уточнить, были ли кто-либо из пострадавших участниками этого конфликта. Стрельба началась около 6 часов вечера, незадолго до завершения фестиваля Bite of Seattle, то есть «Вкус Сиэтла». Это ежегодного трехдневного мероприятия, собирающего сотни продавцов еды и товаров, а также артистов. По словам Дэвиса, безопасность на мероприятии обеспечивали десятки полицейских, и некоторые из них видели, как один из подозреваемых открыл огонь. Один подозреваемый сдался на месте происшествия, а второй скрылся. Полиция обыскала территорию, но безрезультатно. На место происшествия прибыло огромное количество полицейских и экстренных служб. Началась срочная эвакуация людей с обширной территории комплекса «Сиэтл Центр». Например, Фейт Ади Хантер рассказала, что она с друзьями только что купила еду в палатке с блинчиками, когда раздались выстрелы. Она поняла, что стрелок находится совсем где-то рядом. Вместе с другими людьми она укрылась в расположенном неподалеку детском музее Сиэтла. «Мы были прямо рядом с ним, когда все это началось, потому что бросились бежать. Мы побежали в здание вместе с толпой», — конец цитаты сказала Хантер. Возникшие паники, многие продавцы устремились к выходам, бросив свои торговые точки вместе с едой. Спустя несколько часов некоторые из них толпились за полицейскими ограждениями, гадая, когда им все-таки разрешат вернуться, чтобы забрать палатки, продукты и кухонное оборудование. Роберто Рамирес, торговавший на фестивале, рассказал, что услышал звуки, похожие на взрывы петард, после чего люди начали кричать «Стрелок!» и в панике разбегаться. Внезапно, буквально вот все сразу опустело. Люди были в ужасе. Конец цитаты, сказал он. По его словам, после того, как первоначальная паника улеглась, продолжали прибывать новые посетители, даже не знавшие о случившемся. Полицейские требовали от них срочно покинуть территорию. Эстан Вакунабо рассказала, что находилась на фестивале вместе с девушкой и стала в очереди к фотокабине, когда его толкнули сзади, и, обернувшись, он увидел бегущую толпу. Люди прятались, толкали, падали на землю, и детские коляски также опрокидывались, так вспоминает Вакунабо, добавляя, что именно в этот момент услышал выстрелы. «Как только я услышал хлоп-хлоп-хлоп, я понял, что стреляет преступник. Конец», — это сказал он. Вакунабо сообщил, что, отведя девушку в безопасное место, он вернулся на площадку и увидел на земле множество пострадавших. Через средства массовой информации разлетелись ужасающие видео. Некоторые потом были удалены, как люди лежали на земле. Также на кадрах была видна женщина, у которой были подняты ноги. Скорее всего, она была ранена или даже убита, и вокруг нее столпились полицейские и люди в штатском. Этот ежегодный фестиваль проводится с 1982 года, и, согласно официальной информации на сайте мероприятия, он собирает 350 тысяч посетителей, которые проводят 3 дня за едой, напитками и общим празднованием. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Орегон. Власти Орегона расследуют нападение, во время которого 3 вооруженных мужчин, выдававших себя за сотрудников иммиграционной таможенной полиции ICE, остановили водителя на трассе. Его при этом незаконно удерживали и избивали. Этот ужасный инцидент произошел 17 июля на хайвее 211 к востоку от Вудберна. По данным полиции, за автомобилем потерпевшего ехал внедорожник с красной синими проблесковыми маячками прямо на крыше, то есть с мигалками. И решив, что его останавливают настоящие правоохранительные органы, водитель съехал на обочину. 2 мужчин, один из которых был вооружен винтовкой, подошли к автомобилю. Они представились агентами ICE и заявили, что водитель задержан за нарушение иммиграционного режима. версия следствия, они вывели человека из машины, обыскали его и посадили в свой автомобиль. Там третий подозреваемый, назвавший себя охранником, избил потерпевшего. И спустя примерно 20 минут мужчину отпустили, буквально выбросили его из автомобиля. Пострадавший при этом самостоятельно добрался до больницы, где ему оказали медицинскую помощь. Во время лечения он начал получать текстовые сообщения от человека, представившегося сотрудником юридической фирмы, который предлагал помощь именно в связи с этим задержанием. По данным полиции, подозреваемые были одеты в зеленые рубашки с длинными рукавами, тактические жилеты с надписью «Полис», носили фальшивые полицейские жетоны, бейсболки и маски, скрывавшие их лица. Они передвигались на новом синем или сером внедорожнике. Федеральные ведомства подтвердили, что никакой официальной операции АЭС в этом районе не проводилось. Полиция напоминает, что настоящие сотрудники правоохранительных органов должны иметь служебное удостоверение, а автомобили без опознавательных знаков обычно не используют проблесковые маячки, то есть мигалки, установленные непосредственно на крыше. Всех, кто получал сообщение с номера, внимание, 971-502-55-48 или располагать информацией о произошедшем, просит срочно связаться с полицией штата Орегон по телефону 800-442-07-76 и указать номер дела SP-26-23-79-61. Ведется следствие.
0: «Прайм-тайм Америка» с Андреем Некрасовым.
1: В сентябре заявители на грин-карту начнут наказывать за использование льгот. И новые правила службы гражданства и иммиграции нашей страны вступят в силу уже 18 сентября. Они расширят полномочия иммиграционных агентов и дают им право отказывать в одобрении заявок на грин-карты и другие иммиграционные статусы, если заявители сочтут потенциально зависимым от государственной помощи, то есть public charge, общественной обузы, сообщает CBS News. И таким образом, с 18 сентября изменился порядок, согласно которому служба гражданства и иммиграции USCIS будет оценивать заявки на получение грин-карты и других иммиграционных статусов. Обновленная политика дает сотрудникам больше свободы в принятии решений, может ли заявитель стать public charge, то есть человеком, который окажется в значительной степени зависимым от государственной помощи. USCIS отменит правила 2022 года о public charge, которое ограничивает перечень социальных выплат, учитываемых при рассмотрении иммиграционных заявлений, в частности, на постоянное место жительства. По новым правилам, сотрудники ведомства при анализе дела того или иного заявителя смогут учитывать факт получения им некоторых видов адресной помощи, таких как продовольственная или финансовая поддержка. Иммиграционный адвокат Саман Насери заметил, что обращение за социальной помощью теперь может рассматриваться как тревожный сигнал для USCIS. Они теперь начнут отказывать вам из-за этого. Конец цитаты, так предупредил он. И кроме того, заявители могут обязать внести так называемый залог по линии public charge. Если человек нарушит условия и воспользуется социальной помощью, USCIS вправе удержать этот залог и отказать в рассмотрении заявления. Ведомости заявляют, что изменения приводят иммиграционную практику в соответствии с замыслом Конгресса. Не граждане должны обеспечивать себя самостоятельно и не полагаться на выплаты из средств налогоплательщиков. Представитель USCIS Зак Келлер сказал следующее, я цитирую: «Администрация Трампа обеспечивает соблюдение закона и защищает американских налогоплательщиков от необходимости финансировать иностранцев, которые могут оказаться зависимыми от государственных пособий. USCIS намерена обеспечивать безопасность, защищенность и финансовое благополучие американцев». Конец цитаты. Ну и новые правила вводят подход, так называемый подход совокупности обязательств. Даже если у вас есть надежное финансовое поручительство, подтверждающее, что вы способны жить в Штатах без получения социальной помощи, сотрудник может оценить всю ситуацию целиком, то есть комплексно. Ваш возраст, состояние здоровья, семейное положение, занятость и решить, что вы не соответствуете требованиям, поскольку, по его мнению, можете стать public charge. Конец цитаты, пояснил иммиграционный адвокат. По словам Насри, тем, кто получает госпомощь и планирует подавать иммиграционное заявление, стоит задуматься об отказе от этих выплат уже прямо сейчас. Если человек сможет показать, что способен жить без такой поддержки и вообще в ней не нуждаться, это сыграет ему на пользу при подаче заявления в будущем. Конец цитаты, добавил он. В USCIS уточнили, что при оценке риска государственной зависимости сотрудники будут учитывать всю совокупность обстоятельств. Данные из заявления, результаты медицинского обследования при необходимости, финансовые гарантии, сведения о получении адресной помощи, а также могут проверять информацию через другие государственные ведомства.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Операция «Южное копье», начатая в рамках борьбы с наркокартелями, не помогла сократить количество кокаина, поступающего к нам в страну. В этом сегодня пишет газета The Washington Post, которая удалось ознакомиться с ранее не публиковавшейся оценкой Управления по борьбе с наркотиками DEA и данными закрытого брифинга в Конгрессе. По данным этого издания, за последний год американские военные атаковали по меньшей мере 67 судов, якобы перевозивших наркотики. С сентября 2025 года в результате этих атак погиб как минимум 221 человек. Однако удары никак не отразились ни на предложении, ни на цене кокаина в Штатах. Недавний анализ конфискованного кокаина показал высокую степень чистоты наркотика. Это свидетельствует о стабильном уровне поставок в нашу страну. Во Флориде цена за килограмм наркотика сейчас примерно в два раза ниже, чем была 5 лет тому назад. Возможно, в стране сейчас циркулирует даже больше кокаина, чем до операции, так отметил высокопоставленный сотрудник DEA. Эти оценки противоречат утверждениям Дональда Трампа об успехе операции. В апреле наш президент заявил, что 98,2% наркотиков, поступающих в Штаты по океану или морю, были остановлены. Конец цитаты. Аналитики DEA отмечают, что через 2 месяца после первых ударов, нарушивших устоявшиеся маршруты контрабанды, кокаин действительно подорожал. Но наркоторговцы довольно быстро изменили свою стратегию перевозки наркотиков. Они отказываются от скоростных лодок и реже выходят в международные воды. Вместо этого они используют более крупные суда и держатся ближе к береговой линии, где военные с меньшей вероятностью откроют огонь. Кроме того, они стали чаще использовать самолеты. Все это негативно влияет на традиционные методы расследования, которые используют в управлении. Помимо того, что в сентябре прошлого года Соединенные Штаты начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждалось, перевозят наркотики. В ноябре того же года глава Пентагона Пит Хексет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартеля в Западном полушарии.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну, а сейчас у нас в эфире свеженький брифинг из Белого дома. Его уже второй раз после выхода из декретного отпуска провела пресс-секретарь Кэролайн Ливит. И вначале она рассказывает о планах и о расписании нашего президента на эту неделю.
2: Что касается планов на следующую неделю, то в понедельник президент Трамп отправится в Мичиган, чтобы выступить с речью по вопросам экономики. Во вторник днем президент выступит в Национальном соборе с речью в честь жизни и наследия своего дорогого друга, сенатора Линдси Грэма. А в следующую пятницу президент проведет 13-е заседание Кабинета министров в этом сроке в Кэмп-Дэвиде, что станет для членов кабинета увлекательным и необычным совместным опытом. Переходя теперь к экономике. Спустя чуть более года после того, как президент Трамп подписал закон о налоговых льготах для работающих семей, этот исторический закон продолжает оправдывать свои обещания, давая старт настоящему буму для американских работников, семей и малых предприятий. Цифры говорят сами за себя. Это был самый масштабный сезон возврата налогов в истории США. Средняя сумма возврата превысила $3400, что на 11% больше, чем в прошлом году. Американские семьи и работники получили 82 миллиарда долларов в виде прямых налоговых льгот, а 97% налогоплательщиков получили снижение налогов. Более 29 миллионов работников не платили налог на сверхурочную работу. Более 35 миллионов пожилых людей получили освобождение от налогов на социальное обеспечение пенсии. И почти 8 миллионов работников получили освобождение от налогов на чаевые. Благодаря другим положениям закона налоговой льготы для работающих семей, способствующим экономическому росту, таким как введение постоянного 20% налогового вычета для малого бизнеса и предоставление 100% списания затрат на новые заводы, оборудование и исследования, администрация Трампа создает условия, при которых американские производители и работники смогут процветать как никогда раньше. Буквально на этой неделе Национальная ассоциация производителей, крупнейшая в стране ассоциация в сфере производства, опубликовала подробный отчет, в котором точно сказано, как эти налоговые льготы стимулируют инвестиции, создание рабочих мест, инновации и долгосрочный рост во всех 50 штатах. Я бы хотела уделить немного времени, чтобы рассказать о нескольких реальных американских компаниях, которым помогает этот закон. Компания Pivot Manufacturing в Аризоне осуществила крупнейшую в своей истории закупку оборудования после того, как налоговые льготы Трампа обеспечили ей долгосрочную уверенность, позволяющую с уверенностью инвестировать средства. Компания Winton Machine Company в Джорджии на пути к лучшему году в своей истории. Компания Catch Incorporated в Северной Каролине смогла приобрести новое оборудование и увеличить штат сотрудников на 25%. А компания Journeys в Огайо расширила свой завод для увеличения объемов производства, а также повысила заработную плату своим работникам благодаря положению об освобождении сверхурочной работы от налогов. Это не просто впечатляющие цифры, это американские предприятия, которые с уверенностью растут, нанимают сотрудников и инвестируют прямо здесь, в своей стране, вместо того, чтобы переносить рабочие места за границу. А открытие или расширение бизнеса в этой стране означает больше возможностей и более высокую заработную плату для американских работников. Это означает шанс на американскую мечту для молодых семей, а также восстановление веры в то, что мы можем производить и создавать вещи прямо здесь у себя дома. Именно это обещал президент Трамп, и именно это он выполняет с помощью республиканцев в Конгрессе. Демократы часто бросаются словом «доступность», «дороговизна», но когда у них была возможность проголосовать за крупнейшее в истории снижение налогов для среднего класса, они отказались. Если бы демократы добились своего, это означало бы крупнейшее в истории повышение налогов на 4 триллиона долларов. 90% американцев столкнулись бы с повышением налогов, и это стало бы полной катастрофой для нашей экономики. Вот какое решение сегодня предлагают демократы в отношении, цитирую, «доступности». Оно заключается в повышении ваших налогов, поэтому я надеюсь, что пресса будет больше освещать истории огромных успехов, связанных с налоговыми льготами для работающих семей, и указывать на то, что каждый демократ на капиталистском холме проголосовал против каждого здравого положения, которое возвращало бы больше денег в карманы американского народа. Наконец, что касается энергетики, после этого брифинга президент Трамп примет участие в историческом мероприятии, посвященном обязательству о защите потребителей, которое состоится в штаб-квартире Агентства по охране окружающей среды EPA, расположенной неподалеку. Президент распространит действия обязательств по защите потребителей на губернаторов, законодательные органы штатов, застройщиков и энергопоставщиков, чтобы гарантировать, что все, кто участвует в строительстве и энергоснабжении центров обработки данных, будут оплачивать свои расходы самостоятельно, а не перекладывать их затраты на плечи трудолюбивых семей. К президенту присоединится министр энергетики Крис Райт, администратор агентства по окружающей среде Ли Зелдин и несколько губернаторов. С момента первого объявления к нему присоединились почти 200 дополнительных заинтересованных сторон, включая коммунальные предприятия, застройщиков центров обработки данных, государственные энергетические органы, кооперативы и губернаторы штатов. В результате этого обязательство теперь охватывает 80% всей электроэнергии, поставляемой в американские дома и предприятия. Смелое лидерство президента Трампа превращает центры обработки данных из источника беспокойства в двигатели роста и новых возможностей для сообществ по всей стране, укрепляя при этом доминирующее положение Америки над Китаем в глобальной гонке в области искусственного интеллекта. Президент гарантирует, что американский народ никогда не будет вынужден платить по счетам, чтобы частные компании могли получать прибыль. Напротив, президент Трамп использует бум развития центров обработки данных, чтобы обеспечить реальные, ощутимые выгоды для работающих семей и малых предприятий. Так что у нас здесь будет насыщенный день, будьте уверены сегодня. Я отвечу на пару вопросов, а здесь, на нашем новом месте для представителей СМИ, Ким из издания Town Hall. Ким, спасибо, что пришли. У меня вопрос о Конгрессе. Во-первых, спикер Майк Джонсон принял в начале этой недели временную резолюцию. Джон Тун заявил, что хочет сотрудничать с демократами, чтобы найти способ финансирования правительства. Какова позиция Белого дома и как лучше всего обеспечить финансирование правительства? Позиция Белого дома заключается в том, что правительство должно получать финансирование. Нынешний президент и республиканцы в Конгрессе из обеих палат, как вы только что упомянули, республиканцы в Палате представителей и Сенате, хотят, чтобы правительство продолжало работать. Мы хотим работать вместе, чтобы найти способы этого добиться, и Белый дом будет продолжать обсуждать с руководством Сената оптимальный путь вперед. Я не хочу забегать вперед, но самое важное, что должен знать американский народ, это то, что президент и этот Белый дом хотят, чтобы правительство продолжало функционировать, в отличие от демократов в этом городе, которые ведут себя, ну, просто как обструкционисты. Мы снова и снова видели, как они предпочитают препятствовать работе этой администрации, мешать республиканцам в Конгрессе и обеспечивать функционирование нашего правительства, что никому не помогает и особенно вредит американскому народу, который зависит от того, чтобы наше правительство продолжало работать, чтобы люди могли получить доступ к жизненно важным услугам, которые наше правительство предоставляет стольким американцам по всей стране. Так что эти переговоры продолжаются, но я думаю, что только что достаточно я ясно изложил позицию президента. По поводу Саудовской Аравии. Какие шаги предпринимают США, чтобы Саудовская Аравия подписала соглашение Авраама? Да. Но смотрите, сам президент много раз высказывался по этому поводу, в том числе в своем посте в социальных сетях сегодня утром. Я зачитаю его для тех, кто остался дома и пропустил его. Соглашение о гражданской ядерной энергетике, в рамках которого не будет осуществляться обогащение урана, важный момент, о котором договорилось Министерство энергетики и Саудовская Аравия, и который касается исключительно невоенного использования, будет одобрено, но полностью зависит от присоединения Саудовской Аравии к весьма уважаемому и успешному соглашению Авраама. Соединенные Штаты не против гражданских атомных объектов, как мы это знаем. Послушайте, это условие, о котором президент много раз говорил с нашими союзниками из стран Персидского залива и Арабского мира. Он хочет, чтобы эти страны подписали соглашение Авраама. Это было одним из самых исторических достижений его первого срока и расширение этих соглашений, чтобы в конечном итоге сделать Ближний Восток мирным и стабильным регионом, по-прежнему остается долгосрочной целью президента. И да, с точки зрения президента, эта сделка с Саудовской Аравией, энергетическая сделка, зависит от выполнения этого условия. Поэтому мы продолжим переговоры с нашими саудовскими коллегами, чтобы дорабатывать соглашение, и надеемся очень скоро увидеть их присоединение к соглашениям Авраама. Спасибо. Гейб. Каролайн, спасибо. По ядерной сделке с Саудовской Аравией, почему это условие не было упомянуто вчера, когда министр энергетики объявил о ней? Слушайте, ну вы знаете, президент всегда принимает окончательное решение, и он неоднократно упоминал об этом в прошлом. Я могу предоставить вам эти заявления. Он сказал, что если они не присоединятся к соглашениям Авраама, то сделка сорвется, скорее всего. Поэтому мы будем продолжать эти переговоры с нашими саудовскими коллегами в будущем. Значит, сделка сорвется, если Саудовская Аравия откажется? И есть ли у вас какие-либо признаки того, что Саудовская Аравия вообще рассматривает этот вопрос? Еще раз, президент неоднократно обсуждал этот вопрос напрямую с саудовцами в ходе многочисленных бесед в прошлом, и администрация будет продолжать эти переговоры. Александра, будет ли Саудовская Аравия освобождена от международных инспекций в рамках этой сделки? Я не буду комментировать детали сделки, поскольку я только что сказала, мы все еще обсуждаем. В частности, это очень важное условие, о котором президент говорил сегодня утром. Александра, рада вас видеть. Взаимно. Министр финансов Бессент выразил на этой неделе обеспокоенность тем, что Китай может перерабатывать или похищать технологии искусственного интеллекта из США, фактически манипулируя ими как своими собственными. Компания Anthropic сообщила, что крупнейшая атака такого рода произошла в прошлом месяце. Как вы думаете, будет ли этот вопрос поднят во время встречи президента с председателем Си в сентябре? Но мне выпала честь участвовать в некоторых встречах и обсуждениях между президентом Трампом и председателем Си. И я могу сказать, что там всегда затрагивается широкий спектр тем. Я полагаю, что этот вопрос будет иметь большое значение для президента и для нашей администрации, поскольку, очевидно, необходимо обеспечить, чтобы Америка сохранила доминирующее положение в гонке за искусственный интеллект. И мы, конечно же, отслеживаем конкретную ситуацию, о которой вы упомянули. А еще один вопрос. На этой неделе мы стали свидетелями того, как некоторые влиятельные фигуры в демократической политике высказывались или, по сути, предупреждали о том, насколько сильно социализм или коммунизм повлияли в настоящее время на основной поток демократической политики. Есть ли вероятность того, что президент заинтересуется этим вопросом или рассматривает возможность сотрудничества с левоцентристскими демократами? Ну, к сожалению, похоже, что таких людей в демократической партии все меньше и меньше. У нас есть буквально самопровозглашенные коммунисты, которые выигрывают выборы и заявляют, что являются новым руководством демократической партии. Я думаю, что подавляющее большинство американцев понимает опасность коммунизма. Достаточно просто посмотреть на страны по всему миру. Ну, например, возьмите Кубу. Она сейчас находится на грани превращения просто в несостоятельное государство из-за коммунистической политики последних нескольких десятилетий. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы коммунизм возглавил эту страну, и президент, очевидно, категорически против этого и всех опасностей, которые это все несет. Мы видели, как это происходило по всему миру, и это просто ужасно. Мередит. Продолжая тему ядерной сделки с Саудовской Аравией, согласны ли саудовцы с такой интерпретацией, ведь это не входило в первоначальное соглашение? И разговаривал ли президент с Мохаммедом бен Сальманом после того, как было объявлено об этом в новом условии? Как вы знаете, президент выступил с этим заявлением несколько часов назад всего. Я не думаю, что за прошедшие часы он разговаривал с МБС по телефону. Однако он поднимал этот вопрос в предыдущих беседах и неоднократно высказывался на эту тему в прошлом. Джон, в конце зала. Спасибо большое, Кэролайн. Что касается этой сделки, в прошлом правительство Саудовской Аравии заявляло, что не будет рассматривать возможность присоединения к соглашениям Авраама, пока не будет создано палестинское государство. Почему вы считаете, что теперь они изменят свою позицию по этому вопросу? Почему они изменят свое мнение? Еще раз, я не буду опережать ход переговоров президента, но это вопрос, к которому он относится очень серьезно, о котором он говорил в прошлом, и который он будет и впредь отстаивать. А можно еще вопрос? Просто играя роль адвоката дьявола. Почему Саудовская Аравия получает соглашение о гражданской атомной энергетике, а Иран не получает? Но еще раз, это соглашение все еще находится в стадии разработки. В конечном итоге, надеюсь, оно будет заключено с тем условием, о котором президент говорил сегодня утром. Но именно это соглашение, как оно обсуждалось до сих пор, действительно предоставляет американским компаниям приоритетный доступ к саудовской программе атомной энергетики, что в конечном итоге принесет пользу работникам американской промышленности и цепочкам поставок. Таким образом, соглашение, которое обсуждалось до сих пор и будет обсуждаться дальше, безусловно, ставит Америку на первое место, и это, очевидно, очень важно для нынешнего президента. В пятницу отменяется статья 122, то есть 10% глобальная пошлина. Собирается ли президент просить Конгресс о продлении, или что будет дальше? Ну, я знаю, что торговый представитель США, наш замечательный Джеймсон Грир, сделает заявление по этому поводу очень скоро, позже сегодня. Я не буду его опережать, поэтому просто скажу вам, следите за новостями, чтобы узнать больше подробностей. А еще один вопрос. Сегодня позже на мероприятии с участием президента будут присутствовать представители крупных энергетических компаний. Можно сказать, что уже полтора года, как он проводит свою энергетическую политику, направленную на поддержку энергетического сектора. Собирается ли он оказывать давление на этих руководителей, чтобы они снизили цены на энергетику, а не просто поддерживали их на прежнем уровне? Я уже упоминала ранее, обязательство по защите потребителей – это новаторская идея, разработанная этим президентом и его командой, чтобы гарантировать, что в тех сообществах, где они сами хотят иметь центры обработки данных, крупные руководители и энергетические компании берут на себя расходы на электроэнергию, а не американские налогоплательщики. И сегодня это обязательство расширяется, чтобы охватить все стороны, участвующие в строительстве и эксплуатации центров обработки данных. Это будут и губернаторы, назначающие государственных регуляторов, которые устанавливают цены на электроэнергию, коммунальные предприятия и кооперативы, продающие электроэнергию, а также технологические компании, которые уже подписали это обязательство. Так что вы услышите об этом больше от президента через несколько часов. Пожалуйста. Вы обсуждали с президентом, какие меры он намерен принять в отношении китайских моделей искусственного интеллекта, если выяснится, что они похитили американскую интеллектуальную собственность? Хочет ли он ввести санкции? Или какие меры можно принять, не подрывая более широких торгово-политических переговоров между США и Китаем и не лишая поддержки американские стартапы, которые все больше полагаются на эти технологии? Я не буду опережать президента в отношении каких-либо потенциальных действий, но, очевидно, эти разговоры ведутся, и, повторю, они имеют первостепенное значение не только для нашей национальной безопасности, но и для обеспечения того, чтобы Америка сохранила доминирующее положение в искусственном интеллекте. Два вопроса. Обсуждал ли президент Трамп с президентом ФИФА Джонни Инфантино свой интерес к выдвижению его кандидатуры на пост генерального секретаря ООН? Можете ли вы объяснить, в чем заключался этот интерес? И второй вопрос. Небольшое уточнение по поводу ядерной сделки с Саудовской Аравией. Просил ли премьер-министр Нетаньяху заключить это положение? Насколько мне известно, нет. Повторю, как я уже говорил, эта идея давно была у президента. Именно президент и его команда в первый срок инициировали и подписали соглашение Авраама с несколькими странами региона, между этими странами и Израилем. И президент, очевидно, хочет развивать это историческое достижение своего первого срока. Что касается вашего первого вопроса о Джанни Инфантино... Я не знаю, обсуждали ли они это с президентом, я не присутствовала на их беседах. Я знаю, что они общаются довольно часто, и президент с большим уважением относится к Джани и тому, что он сделал для компании в целом и для FIFA. Как мы все видели, чемпионат мира по футболу у нас дома прошел с огромным успехом. Он не только принес огромную пользу нашему бизнесу и местной экономике по всей стране, но я думаю, он показал, что Америка – это величайшая страна на земле. И президент благодарен Джани за все усилия, которые тот приложил, чтобы эта мечта стала реальностью здесь, в Соединенных Штатах. Дэнни. Спасибо, Кэролайн. Есть ли у президента Трампа или у администрации какие-либо планы вмешиваться в процесс экстрадиции братьев Тейт из США? Нет. Мы уже отвечали на этот вопрос. Нет. Элизабет. Спасибо, Каролайн. Министр Маллен заявил, что сотрудники избирательных комиссий, сознательно позволившие голосовать лицам, не являющимся гражданами, могут быть привлечены к ответственности и оштрафованы. Рассматривается ли этот вариант в Нью-Джерси после того, как губернатор сообщила, что в списках избирателей есть не граждане? По вопросам уголовного преследования, я, разумеется, отсылаю вас в Министерство юстиции, но по поводу Нью-Джерси и губернатора, тот факт, что она внезапно решила выпустить пресс-релиз, в котором говорится, что президент Трамп и республиканцы были правы в отношении неграждан, числящихся в наших списках избирателей, это не совпадение. Я думаю, что это губернатор говорит это потому, что она понимает, нынешняя администрация намерена докопаться до сути проблемы участия нелегальных мигрантов в голосовании и их присутствия в списках избирателей нашей страны. Как вы знаете, министр внутренней безопасности направил письмо в несколько штатов, включая Нью-Джерси, с просьбой сообщать в Министерство внутренней безопасности о негражданах, числящихся в списках избирателей, и исключать их из этих списков. Вот почему она вдруг стала говорить правду о том, что это действительно происходит в штатах по всей стране. Совершенно недопустимо, чтобы неграждане, включенные в американские списки избирателей, голосовали на выборах США. И она говорит, что их число у них составляет 6600, но мы подозреваем, что гораздо больше, не только в Нью-Джерси, но и в других штатах по всей стране. Президент полон решимости докопаться до сути этого вопроса, и именно поэтому нам необходимо принять закон «Спасти Америку», чтобы гарантировать, что на выборах в США голосуют только граждане США. И, насколько я понимаю, Палата представителей вчера добилась большого успеха, приняв бюджетную резолюцию, которая в максимально возможной степени отражает положение закона «Спасти Америку», и мы призываем Сенат продвигать принятие этой резолюции в качестве закона, чтобы президент смог подписать ее до августовских каникул. Это имеет первостепенное значение не только для президента, но и для американского народа, который подавляющим большинством поддерживает этот закон. Мэри в конце зала. Спасибо, Кэролайн. Два вопроса. Один о Софии Каннингем, второй об автомобилях с автопилотом. Софию Каннингем из WNBA подвергли нападкам, назвав Барби «мага», за то, что она заявила, это же здравый смысл, мужчинам не место в женских видах спорта. Следит ли президент за этой историей, связывался ли он с ней? Я не думаю, что он с ней связывался, я знаю, что он следит за этой историей. Как вы знаете, этот вопрос, к которому президент относится очень серьезно, как и американский народ. Мужчины не должны участвовать в женских спортивных соревнованиях. Совершенно нелепо, что кто-то может вообще в принципе подвергать это сомнению. Еще более нелепо то, что София Каннингем, сама будучи спортсменкой и добившейся значительных успехов, выступила и сказала правду о том, что мужчины не должны участвовать в женских видах спорта. Мы хотим защищать женщин и девочек, и та негативная реакция, с которой она сталкивается со стороны демократов и левых активистов по всей стране, просто поразительно. По этому вопросу они явно совершенно не в курсе настроения американской общественности, а ведь, повторюсь, это вопрос, по которому соотношение мнений составляет 80 к 20. Это здравый смысл, это факт. Мужчина не должен соревноваться с женщинами на спортивных площадках по всей стране. Сейчас рассматривается законопроект о запрете китайских технологий беспилотных автомобилей на дорогах США. Есть ли у Белого дома позиция по этому вопросу? И в целом, как президент относится к беспилотным автомобилям? Ну, знаете, у президента довольно долгое время здесь, в Белом доме, стояла красная Тесла, так что он их сторонник. Я знаю, что он купил несколько беспилотных автомобилей для членов своей семьи, для внуков, поэтому я думаю, что он поддерживает их, а также тех американцев, которые хотят ездить на таких машинах. Но, сказав это, я не в курсе конкретных законодательных инициатив. Я свяжусь с нашим отделом по законодательным вопросам, и мы предоставим вам ответ. Рейган. У меня к вам вопрос по поводу Туна и по поводу Дарлин Грэм. Вчера, когда президент выступал в Джорджии, он, похоже, был разочарован лидером большинства Туном. Не иссякает ли его терпение по отношению к лидеру Туну? А также президент недавно поддержал Дарлин Грэм сразу после ее назначения в Сенат. Что побудило его настолько быстро поддержать ее? Президент встретился с Дарлин и посчитал, что она станет великолепным представителем замечательных жителей Южной Каролины и продолжит дело своего брата в сфере государственной службы в этом прекрасном штате. Таким образом, президент полностью поддерживает Дарлин и ее достойное решение баллотироваться, и, я повторюсь, продолжить дело своего брата. Что касается вашего первого вопроса, напомните о чем? О лидере Туне. А, да-да-да. Послушайте, президент вчера прямо говорил об этом. Его терпение на исходе. Он хочет, чтобы как можно больше положений закона «Спаси Америку» было принято до августовских каникул. Он знает, что именно этого хочет американский народ. Вчера он как раз был в поездке, говорил об этом, и в зале раздались очень громкие аплодисменты от людей в аудитории, обычных американцев, потому что идентификация избирателей — это здравый смысл. Люди хотят, чтобы на наших выборах проверяли гражданство, и президент очень твердо придерживается этой позиции. И я бы просто добавил, знаете, что американский народ подавляющим большинством голосов избрал республиканцев, чтобы они возглавили не только Белый дом, но и Палату представителей и Сенат. Палата представителей выполнила свою работу. Сенат теперь тоже должен выполнить свою работу. Друзья, я знаю, что сегодняшний брифинг очень короткий.
1: Это был свеженький брифинг из Белого дома, и его провела пресс-секретарь Кэролайн Ливит. Международные новости в продолжении выпуска последних известий.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В субботу 25 июля Министерство иностранных дел Ирана обвинило Киев в нападении на торговое, по мнению иранцев, судно в Каспийском море. И в результате, по словам иранского МИДа, погиб один моряк, а еще один получил ранение. И в тот же день президент Владимир Зеленский заявил в соцсетях, что Украина, я цитирую, достигла очень весомых результатов благодаря ударам большой дальности в районе Каспийского моря, в частности, по судам, которые использовались для перевозки военных грузов с участием Ирана. Конец цитаты. Иранские власти назвали этот инцидент актом агрессии и заявили о намерении защищать свои национальные интересы и безопасность. Как сообщают госсми Ирана, в Министерстве иностранных дел страны вызвали дипломатического представителя Украины. Агентство ИРНА сообщило, что в ходе этой встречи Иран подчеркнул, что Исламская Республика будет решительно защищать свою безопасность, национальные интересы и не оставит без ответа нападения на жизнь и имущество своих граждан. Конец цитаты. В этом же контексте бывший иранский депутат Низамеддин Мусави заявил, что ответ на этот фейерверк в Каспийском море должен прозвучать и в Черном море. Конец цитаты. В Министерстве иностранных дел Ирана также сообщили, что глава ведомства Аббас Аракчи осудил удар по иранскому судну во время телефонного разговора с верховным представителем ЕС по вопросам внешней политики Каи Каллас и призвал к реакции страны Совета Безопасности ООН, Европейского Союза и международного сообщества. Разговор между Аракчи и Каллас состоялся всего через два дня после того, как Европейский Союз ввел новые санкции против Ирана за нарушение прав человека. В воскресенье посол Украины в Израиле Евгений Корничук оспорил утверждение Ирана о том, что на судне был гражданский груз. Интервью израильскому телеканалу N12 он заявил, что судно, ставшее целью украинской атаки в Каспийском море, перевозило компоненты для беспилотников и ракет, предназначенные для России. Он добавил, что это уже не первый случай, когда Украина наносит удары по военным грузам, связанным с Ираном. Израиль и Украина борются с одним и тем же врагом. Конец цитаты, заявил украинский посол в Израиле, отметив, что эти две страны находятся по разные стороны одной оси зла. Конец цитаты. Таким образом, войны в Украине и в Иране приобретают все больше точек пересечения. Расширяется также и география обеих конфликтов.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности армии до 2 426 130 человек. Число военнослужащих увеличилось с 1 510 000 до 1 535 000 человек. Указ вступит в силу 1 августа. В документе сказано, что изменения связаны с созданием военно-стратегических подразделений в вооруженных силах РФ. Предыдущий указ об увеличении штатной численности армии был подписан чуть больше месяца назад. С чем это было связано, не уточнялось. И за последние полгода это уже третье изменение численности армии. Предыдущие два указа были подписаны в марте и июне 2026 года. А всего лишь с начала большой войны России и Украины Путин увеличивает численность армии уже в шестой раз.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: МИД Румынии сообщил, что вызвал посла России в Бухаресте за то, что с 24 по 26 июля румынские вооруженные силы сбили три беспилотника, которые вторглись на территорию страны без разрешения. Конец цитаты. Послу показали фрагменты беспилотника, уничтоженного над Румынией. По данным министерства, это был российский дрон. В ходе встречи румынская страна выразила решительный протест против этих незаконных и безответственных действий. Подчеркнуто, что абсолютно недопустимо и нетерпимо, чтобы Россия продолжала нарушить воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Евросоюза. Конец месяц. Цитаты заявили в МИДе Румынии. Российского посла уведомили о решении объявить одного из сотрудников посольства РФ в Бухаресте персоной нон-грата. Он должен покинуть Румынию в течение 5 дней.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Черногория официально объявила, что вводит визовый режим с Россией. Соответствующий пресс-релиз был опубликован на сайте правительства 27 июля. Визы для въезда в Черногорию россияне должны будут получать с 1 ноября. Также получать визы теперь нужно будет гражданам Беларуси, Китая, Турции и Саудовской Аравии. Правительство Черногории объяснило нововведение необходимости привести свой визовый режим в соответствие с нормами ЕС. Визу в Черногорию не нужно будет получить гражданам РФ, у которых есть виза или право на резидентство в одной из стран Евросоюза или Шенгенской зоны, в Соединенных Штатах Америки, Канаде, Японии, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Евросоюз исключил из списка товаров, запрещенных к импорту в страны блока, шкурки российского соболя. Запрет, действовавший с апреля, отменили в рамках 21-го пакета санкций, пишет сегодня Евро-СиТиВи. В Еврокомиссии пояснили это решение тем, что Россия фактически доминирует на мировом рынке соболиного меха, поэтому у европейских производителей практически нет альтернативных поставщиков. По всей видимости, достать их где-либо еще очень сложно. Конец цитаты заявил изданию высокопоставленный чиновник ЕС.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость. Умер доктор Смерть. Но Смерть, судя по всему, не умерла. В Германии в возрасте 81 года скончался Гунтер фон Хагенс. Это изобретатель особого метода консервации органов животных и человека и создатель скандально знаменитой передвижной выставки Body Worlds, то есть «Миры тел». И как сообщает немецкая пресса, со ссылкой на родных доктора фон Хагенса, он скончался в клинике в Гейдельберге еще 24 июля, но объявлено об этом было только 27-го. В 1977 году лектор Института анатомии и патологии Гейдельбергского университета Гунтер фон Хагенс изобрел новый метод консервации тканей и органов животных, который получил название «пластинация». При пластинации жидкость и жиры вытесняются из тканей резиной и полимерами. И такой препарат может храниться практически вечно. Вначале изготовленные таким образом образцы используются в качестве наглядных пособий для студентов, но в конце 90-х годов фон Хагенс сделал из них экспонаты для гастролирующей буквально по всему миру выставки Body Worlds. Как и сейчас напомнили родственники доктора, эту выставку настоящих человеческих тел, а также тел животных в разных странах мира посетили 58 миллионов человек. Религиозные и другие организации обвиняли фон Хагенса в неуважении к человеческому телу и бизнесе на смерти и требовали закрытия или запрета выставки, то есть закрытия смертельного бизнеса, а пресса иногда называла его «доктор смерть». Итак, у нас новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию The Great Media Group. В выпуске последних известий была использована информация агентства Reuters, Associated Press, агентства France Press, CNN, NBC, Philadelphia, CBS, ABC, New York, Fox, Oregon, CBC, Canada, KOMO, Seattle, Deutsche Welle, отличные новости, форум Daily, Медуза и в заключение о том, что у нас происходит с погодой за бортом.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Дожди и грозы в Филадельфии на этой неделе при температуре 80 градусов по Фаренгейту плюс-минус. Возможно, что во вторник будут очень сильные грозы и столбики, которые при этом покатятся вниз, где-то до 75 лишь они поднимутся и не больше, но потом опять где-то около 80, и грозы и дожди будут продолжаться практически всю эту неделю, местами при сильном ветре. В Портном метро Эри, в районе Большого Сета, будет переменная облачность, в основном будет солнечно, в Портленде будет 80 градусов по Фаренгейту, плюс-минус несколько градусов на этой неделе, в районе Большого Сета будут 70, и в отдельных районах Тихоокеанского северо-запада качество воздуха будет стремительно ухудшаться, поскольку в штатах Орегон и Вашингтон горят леса и много лесных пожаров. Кстати, некоторые магистрали перекрыты. Будьте бдительны и внимательно следите за вашими телефонами, за сообщениями, которые будут вам показывать, где что и как перекрыто, и какие могут быть объездные маршруты, чтобы вам не сбиться с пути. Всех вам благ и до новых встреч в эфире.

0: Платная помощь попавшим в аварию. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
1: Лечение заболеваний межпозвонковых дисков. В человеческом теле суставы, диски, связки и сухожилия не содержат кровеносных сосудов. Их здоровье зависит от того, находятся ли они в движении или нет. Травмы, профессиональные заболевания, неправильное питание, неправильный образ жизни, лекарства и стрессы приводят к искривлению позвоночника, что в свою очередь приводит к снижению подвижности этих структур. В результате снижения подвижности дисков и суставов обмен питательных веществ в них замедляется. Нормальный обмен веществ происходит дважды в день, а при отсутствии движения обмен веществ снижается до одного раза в полтора года. Это приводит к разрушению суставов, дисков, связок и сухожилий. Обезвоживание дисков и суставов приводит к трещинам в межпозвонковых дисках, грыжам, онемению в руках и ногах и болям в суставах. Дисковые грыжи и другие поражения позвоночника – недуг вполне излечимый. Это может быть достигнуто путем соответствующего лечения, приема пищевых добавок, специальных упражнений. Комплексное лечение направлено на восстановление дисков и суставов. Наш офис специализируется на лечении патологии межпозвонковых дисков, суставов, связок, сухожилий, нервно-мышечной реабилитации, восстановлении позвоночника и в результате общее восстановление всего организма. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Booha.
1: Это человек, который был 40 лет бюргермайстером или мэром города Фудай в Японии. Он стал 40-летним бюргермайстером, и 40 лет, до 87 лет, когда он умер, он был бюргермайстером или мэром этого маленького города, 3000 человек населения. И вот когда-то этот человек, Котаку Вамура, прочитал, что когда-то были очень большое землетрясение, были большие волны пришли на Японию, и вот он вбил себе в голову, что мне, чтобы уберечь мой город, чтобы уберечь моих людей, нужно построить большую такую стену, такую плотину, которая будет защищать мой народ. Начали они строить в 67 году и строили 17 долгих лет. И в 84 году, когда они закончили и построили вот, этот такой монстр, посмотрите. Такой ужасный монстр, 205 метров в длину, 15,5 метров в высоту. Что-то здесь фонит, может быть, другой микрофон, или мне отойти как-то, братья, сестры. Скажите, где здесь? Нормально все, да? Нормально, окей. Итак, смотрите, 15,5 метров высоты и 205 метров глубины. Ничего не было, никаких землетрясений, никаких волн не было, он все строил. Все люди этой деревни говорили, этого города 3000, говорили, куда нам строить? Посмотри на наших соседей. У них маленькие 5 метров, 10 метров, а тебе вздумалось 15,5 метров высоты. Оно стоило за 17 лет 30 миллионов долларов, которые были огромные деньги для этого села. А он строил и строил, и все, сколько он не строил, сколько не длилась стройка этого проекта, постоянно он слышал только критику. Никто его не поддерживал, а он говорит, нам нужно это строить. Он умер в 97 году, так и не поняв, для чего же он строил это дело. Для чего же? И вот прошло 14 лет. 11 марта 2011 года произошло ужасное землетрясение. Волны поднимались до 38 метров в океане. Когда они дошли до берега, они упали, и вот там, примерно вы видите здесь фотографии, что они на все на своем пути, все уничтожали, все. За это время это было самое сильное землетрясение или волны наводнения, цунами, которое было когда-то в Японии. Погибло 15,5 тысяч человек. Пропали без вести 3 тысячи человек. Разрушено полностью было 120 тысяч зданий. 670 тысяч было непригодны для жилья, их просто развалили, потому что невозможно было жить. И вот только один, на всем побережье, где было это цунами, только один единственный город был, где не было разрушено ни одно здание и не погиб ни один человек. Это был город Фудай. Ни один человек. И те люди, которые крутили пальцем, показывая ему, сегодня идут к его могиле, и его могила засыпана цветами. Они говорят, это человек, который спас наш город. Человек. Я хочу, чтобы вы открыли место Писания, которое будет записано в первой книге Паралипоменон, будет записано в 12 главе и 32 стих. Это то место Писания, которое будет сегодня центром нашей проповеди. Первая книга Паралипоменон, 12 глава и 32 стих. Я уже, мы не будем дергаться с английским, с немецким, то посмотри, ой, с русским. Я буду мою презентацию дальше делать. А уже кто по-английски читает, читайте по английским. 1 Паралипоменон, 12 глава, 32 стих. Ситуация такая. Во время царя Давида начали перепись, сколько же людей имеется вообще в нашем царстве, которым Давид царствует. Пересчитали все 12 колен, пересчитали, сколько людей в каждом колене, доложили это Давиду. И вот только об одном единственном колене в израильском народе говорится одна из гениальнейших фраз в Ветхом Завете, и вот читаем ее вместе, братья и сестры. «Из сынов Исахаровых пришли люди разумные, которые знали, что, когда надлежало делать Израилю. Их было 200 главных, и все братья их следовали слову их». Я повторяю центр моей проповеди, которые знали, что, когда надлежало делать. И эти люди, которых было 200 человек, вообще, если вы прочитаете в этой же книге, 1 Паралипоменон, 7 главе и 5 стихом, то там, когда перечисление всего Исахаровского колена, там написано, из колена Исахарова мужчин было 87 тысяч человек. 87. Но только о 200 из этих мужчин сказано следующее слово. Они были люди разумные. А разумность их заключалась в том, что они знали, что и когда надлежало делать. Поэтому тема моей проповеди.

0: Проповедь называется «Будь человеком разумным». Будь человеком разумным. Классически по-немецки я буду иметь три пункта, и если кто-то записывает, они будут очень простые, я буду разбавлять их примерами, именно показывать, что же обозначает разумный человек. Что же обозначает, какие качества имеет разумный человек. И тот человек, о котором я говорил в начале, Котаку Вамура, был человеком разумным, друзья. Потому что когда еще никто ничего не видел, он знал, что нужно что-то делать. И когда пришло время, все сказали, какой ты мудрый. Когда он строил и растрачивал их не 30 миллионов, все крутили пальцем, говорили, какой ты глупый человек. Какая критика на него была, братья и сестры. Будь человеком разумным. Итак, пункт номер один называется «Ни вида, ни величия». Человек разумный независим от внешних обстоятельств. Ни вида, ни величия. И давайте мы вернемся обратно к тому же тексту, который лежит перед нами. Первая книга Паралипоменон, 12 глава и 32 стих. И там написано, что из сынов Иссахаровых было 200 человек разумных. И я хочу вам задать вопрос. В Израиле было 12 различных колен. И если я вам высвечу сейчас это имя, Иссахар, что вы можете вспомнить про Иссахара, дорогие мои? Ну вот Левий, там были священники, помните, да? Иуда, там были цари. Из колена Вениаминова прошел первый царь Саул, Павел происходил. А что вы свяжете с Иссахаром, доброго, братья и сестры, или известного? Что вы свяжете с ним? А? Спасибо, сестра, да. Вот когда было пророчество про эти колена, то вот Израиль дал, отец Израиль дал всем какие-то важные имена. Один будет, может быть, как лев, другой будет как другого. А вот Иссахар, мои дорогие, Иссахар, вот я сейчас вам высвечу, с тем же сравнил Иссахара. Он сравнил его с диким ослом. Ну, как вы думаете, осел это такое интеллигентное животное, братья и сестры? Ну, не сильно интеллигентно. Если я кого-нибудь из вас, не дай Бог, случайно назову ослом, я не думаю, что такая вспышка радости у вас произойдет. Наконец-то меня кто-то назвал ослом. Да? А вот его назвали диким ослом. Иссахара колено назвали диким ослом. То ничто не предвещало прекрасное будущее, братья и сестры. Когда же они зашли, уже возвратились через 40 лет пустыни, возвратились в землю ханаанскую и пришли туда, то начали делить им землю. И вот одним коленом дали большущую, вот в Манасии, дали огромную землю. Колено Иудина дали огромную землю, даже Симеону дали огромную землю. А вот Иссахар, вот сейчас вот высветится, вот там в середине красненькое, вот вы видите, нет? Вот это Иссахар, вот дали Иссахару немножечко земли, и будь рад, сиди себе там, не высовывайся, потому что все равно осел, потому что все равно у тебя никаких особых таких притязаний на что-то нету. И вот Иссахару дали совсем немного, совсем немного. Если мы посмотрим историю Израиля, там были судьи сперва 300 лет, потом были цари, там были священники. Давайте мы взглянем, что же были. А был один судья из колена Иссахарова. Был один судья. И вот давайте мы посмотрим на них. Если, скажем, о судьях таких, как Гедеон, Авимелех, такой, как Самсон, по 3-4 главы в книге «Судьи» написаны, то про колено Иссахарова слушайте внимательно. Написано так. «После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сын Додова из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремове. Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире». И все. И все, два стишочка, про других 3 главы, 4 главы, а у него ничего особого нет. Он жил, он царствовал, или владел над ними, или судил их, он умер и погребен, ничего. Ничего особенного. Когда были цари, то в царстве израильском был тоже один царь из колена Иссахара. Вот давайте посмотрим, что же говорит о нем Бог. Был один единственный царь из Иссахаровского колена. И написано так про этого царя. Его звали Вааса. Но через Иуя, сына Анания, уже было сказано слово Господа о Ваасе, о доме его, о всем зле, которое он делал пред очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иеровоаму за то, что он истреблен, за что и истреблен был. Итак, был один судья, о котором мы ничего не знаем, никаких великих подвигов. Был один царь, который был ужасно злой царь, который всю свое царствование раздражал Господа, а о священниках и говорить нечего, священников Иссахаровских не было. Итак, братья и сестры, человек разумный, о которых написано, что они были разумные, это человек, который не имеет ни вида, ни величия. Он не отличается особыми какими-то качествами, он не отличается родословной. Если взять по-нашему, это не внук Воронаева, не правнук Мартина Лютера, это не тот, который скажет: у меня, да ты знаешь, с какой семьи я пришел, вот это дата у меня, я должен быть обязательно человек разумный. Человек разумный. Он, ты его не заметишь даже. Он не отличается ничем. С виду он не отличается ничем. Он независим от того, в какой родословной он родился. Он независим от того, какое образование он получил. Независим. Но, и мы подошли к сердцу моей проповеди, это второй пункт называется следующим образом. Человек разумный знает, что и когда нужно делать. Что и когда. И это самое центральное, братья и сестры, сердце, о том, которое я хотел бы оставить в вашей церкви, самая главная мысль. Разумный человек. И это не только сыны Исахаровы, это сыны сегодня, которые живут и дочери в Джексонвилле, на Украине и Германии. Аминь, братья и сестры. Мы нуждаемся сегодня. Христианство нуждается сегодня в разумных людях. Христианство нуждается сегодня в людях, которые разбираются, что и когда нужно делать. Я хочу, чтобы мы открыли одно местописание. Это будет Ефесянам 5 глава, 15 и 16 стих. Я читаю для вас, там написаны следующие слова. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». И вот в греческом языке есть два понятия времени. Разрешите мне немножко сделать такую очень легкую ссылку на греческий язык. То в греческом разделяется между словом «хронос» и словом «кайрос». Слово «хронос» – это обозначает время, которое Бог даровал нам прожить. От этого прошло слово «хронограф». Знаете по-русски? Хронология, хронограф. Это то время, которое Бог даровал нам прожить. Линейное время от рождения человека до конца его жизни или до смерти человека. Но есть другое слово, о котором мы немножко поговорим. И вот Библия нам говорит, слушайте внимательно, что есть те люди, которые неразумные, но мудрые. Одно из качеств мудрых людей в этом стихе написано, они дорожат кайросом. И сейчас мы посмотрим, что такое. И греческий перевод, вообще Ветхий Завет был написан на еврейском языке, но есть греческий перевод, так называемый септуагинта. И в греческом это место, которое мы взяли центральным местом, звучит следующим образом. Из сынов Исахаров пришли люди разумные, которые знали что, и там, где написано по-русски «когда», они знали «кайрос». И сейчас я объясню вам, что это такое. Что и когда. И вот если мы посмотрим, что же такое «кайрос» и «хронос». Слово «хронос» – это линейное время от рождения до смерти человека. Слово «кайрос» – это удобный и благоприятный момент в моей жизни. Если мы вот так вот поставим, вот примерно вот эта линейка, это 80 лет примерно, которое написано «при большей крепости живет человек». И вот во время этих 80 лет есть моменты, слушайте внимательно, моменты, когда Бог говорит к человеку, что что-то нужно изменить. И вот я вот так вот просто для нас сейчас графически поставил, пусть тебе будет 15 лет, ты понял кайрос Божий, может быть потом в 20 лет, в 30, в 45, в 60, или сколько бы тебе ни было лет, которые Бог даст тебе прожить, в какие-то моменты нашей жизни есть определенные моменты, когда Бог говорит, что что-то нужно менять. И я хочу вот так вот посмотреть. Здесь мне мои хозяева заняли такую линейку или такой сантиметр. И вот я возьму здесь 80. 80, посмотрите сюда. Это твоя жизнь. Библия говорит, что человек живет 70, а при большей крепости сколько, братья и сестры? 80 лет. И вот я хочу, чтобы ты посмотрел, на каком участке ты находишься. Мне 41 год. Значит, половину в прошлом году я уже перешагнул, и Библия говорит, что мне осталась примерно половина моей жизни. И вот 80 лет – это то, которое нам надлежит прожить при нашей крепости, при здоровье и все. Но в эти определенные моменты, которые мы имеем, есть моменты, когда Бог говорит к нам, что нужно что-то делать. И нам, разумным людям, нужно узнавать, что же и когда нам нужно делать. Твоя жизнь – Это вот такой отрывок. Посмотри, где ты находишься на этом отрывке. Если тебе сегодня, ты молодой человек, 20 лет, может быть, 25-30, и ты думаешь, мне еще столько много жить, ты не заметишь, как быстро это время пройдет. Аминь, братья и сестры. Да? Это время пролетит быстро. И беда христианства в том, что многие живут просто каким-то дешевым хроносом. Они живут просто от начала до конца своей жизни и не могут понять, что за это время есть определенные моменты, что что-то нужно сделать. Определенный кайрос Божий, определенный момент Божий, когда что-то нужно сделать. Итак, человек разумный – это тот человек, который может отличить моменты Божии. Он знает, что и когда нужно сделать. Давайте мы посмотрим на некоторые примеры, библейские и внебиблейские примеры, когда были люди, которые не могли этот кайрос отличить, а были те, которые могли этот кайрос отличить, и мы возьмем примеры для себя. Начинаем мы с первого примера, с тех, которые знали, что и когда нужно делать. И первый пример, он библейский, но он находится из животного мира. Это пример муравья, братья и сестры. Библия говорит нам, кто пишет, запишите два места Писания. Первое, что говорится о муравье, это в книге притчи. Здесь написаны такие слова. Итак, в книге притчи написаны следующие слова. Сейчас мы посмотрим. 6 глава, 6-8 стих. Три стиха говорится об этом маленьком мини-животном. И написано так. «Пойди к муравью ленивец и посмотри на действия его, и будь мудрым или разумным человеком. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Когда муравей занимается заготовлением? Братья и сестры, когда он занимается? Летом. А собирает пищу когда? Во время жатвы. Следующее место Писания, это также книга притчей, где написаны следующие слова. В 30 главе, 24-25. «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых, муравьи, народ не сильный, ни вида, ни величия». Согласны вы, друзья, да? Мы можем пройти, мы можем его раздавить. Если он залез на нас, мы можем его выкинуть, мы не заметим его. Они не видные и не сильные, но он летом заготовляет пищу свою. Муравей – пример для многих людей из нас, которые не знают, что и когда делать. Он знает, что придет время, когда заготовлять невозможно будет. Он знает, муравей, что придет время, когда жатва закончится, и все упадет, и будет поздно, при всем желании ты зимой проснешься, а время ушло. Нужно знать Божий кайрос, момент, когда нужно что-то делать. Второй пример библейский, человека, который знал, что и когда делать, это пример человека, которого звали Иосиф. Тот был, который рабом, который был рабом в Египте. И вот вы видите, здесь сидит фараон, все его прислужники и молодой человек Иосиф. Собрались все мудрейшие люди этой страны. И фараон говорит, что ты мне посоветуешь? Я смотрю, у тебя особая мудрость. И слушайте, что говорит Иосиф. Чтобы выжить в годы, которые будет очень тяжело, он дает ему важный совет. Читаем вместе. Это написано в Бытие 41 и 3 стиха, 34, 35 и 36. «Да повелит фараон поставить на землю надзирателя и собирать в 7 лет изобилия, пятую часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб, подведение фараона в пищу, и пусть берегут, и пусть будет сия пища, слушайте внимательно, в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, даже земля не погибла от голода». Иосиф, от голода, извините. Иосиф был человеком, который знал, что и когда нужно делать. Что нужно было делать? Нужно было собирать. А сколько нужно было собирать? Кто из вас помнит, братья и сестры? 20%, пятую часть. И вы знаете, я вам скажу честно, мы живем в Германии, примерно такая же благополучная страна, как Америка. И когда имеешь 7 лет изобилия, очень трудно поверить, что придет голод. Согласны вы, друзья? Очень трудно поверить. Когда они первый год начали собирать 20%, набили все, что можно было набить. Второй год, третий год. А потом он говорит: Иосиф, что ты занимаешься каким-то пессимизмом? Какой-то голод придет, какие-то проблемы придут. Ничего нету, смотри. И следующий год будет, и третий год будет. А Иосиф говорит: собирайте, собирайте, собирайте, собирайте. Они уже начали его критиковать. Да, Иосиф, что ты там выдумал? Твое толкование сна неправильно. И то, другое. И пятое, десятое. И как были рады эти люди, когда голод пришел, братья и сестры. Иосиф был человеком, спасшим всю страну египетскую. Аминь, братья и сестры. Почему? Потому что он знал две вещи. Что нужно делать и когда нужно делать. Когда придет время голода, они скажут: давайте теперь собирать. А собирать нечего. Нечего собирать. Собирать нужно тогда, когда есть время благоприятное. Кайрос – это благоприятный момент, когда нужно что-то сделать. Иосиф понял вот сейчас этот момент. Теперь давайте мы посмотрим на негативные примеры, тех, может быть, примеров, которые не знали, что и когда нужно делать. Первый пример, особенно для людей, которые жили в Советском Союзе и учились в советской школе, он очень простой и очень понятный. Те, кто не знал, что и когда нужно делать, первый пример – это, вы знаете, попрыгунья. Какая она, братья и сестры? Стрекоза. Что же сделало это красивое животное, братья и сестры, или насекомое? Что она сделала? Кто помнит? Лето красное пропело, оглянуться даже не успела. И что случилось? И зима катит в глаза. Ой, пожелтело чисто поле. И вы знаете, и пришла она к муравью, который знал, что и когда делать. Он знал, что и когда делать. И она говорит: слушай, холодно, и покушать нечего, и такая вот, пожалуйста, смилуйся надо мной. А этот муравей, впервые, прежде чем ей дать какое-то пожертвование, он говорит: а с чем ты занималась, дорогая, все время? Она говорит: ой, такое было лето прекрасное. Под каждым кустиком было, как вы называете, американцы, пари. Под каждым кустиком мы играли, пели, танцевали. Был супер, супер лето у нас прошло. Он говорит: дорогая, а чё ж ты не собирала в лето никаких этих вот? У нас было веселье. И такой нехороший муравей говорит им: знаешь что, дорогая, ничего ты от меня не получишь. Пойди и попляши дальше. Вот так вот. Я когда был молодым, моя мама всегда на меня говорила: попрыгунья, стрекоза. Я не мог понять, о чем. Это она всегда говорила, что нужно использовать момент. Нужно использовать момент. Следующий библейский пример. О молодой девочке, которая была тоже ни вида, ни величия. Была, выросла сиротой. Попала в другую обстановку. Израильская девочка. И вот сложились обстоятельства ее жизни так, что она была, у них такой называется, сейчас я скажу, переведу на ваш язык, Persian Top Model был. Есть у вас такое, да, по-моему, такой идол, или как, американский идол, или где топ-модели таких выбирают по телевизору. Есть у вас такое, да, соревнование? Вот там было Persian, это было в Персии, выбирали топ-модель для царя. И вы знаете, она прошла, стала женою царя. И вот она не поняла, что в моей жизни происходит. Сперва я была маленькой девочкой еврейской, без папы, мамы, не видно, не величия, а теперь я в царском дворце живу, все нормально. И вот пришел момент, один единственный момент, когда людей из того племени, откуда она пришла, евреев, хотели уничтожить. И она об этом не знала, а потом, когда узнала, думаю, поплакала и сказала: ну хорошо, ну их уничтожат, а мне главное будет нормально. И пришел ее наставник, которого звали Мардахей, и сказал ей классические слова, которые именно к тем людям относятся, которые не знают моментов. Читаем мы, это будет книга Есфирь, это будет 4 глава и 14 стих. Центральный стих, который говорит о человеке, который не знал. Она думает: я не знаю что. И Мардахей говорит следующие слова: если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев от другого места, а ты и дом отца твоего погибнет. И вот слушайте внимательно, и кто знает, не для такого ли времени или не для этого ли времени ты достигла достоинства царства. В твоей жизни, дорогая Есфирь, был сперва только Хронос. Было время, которое ты родилась, которое жила, которое стала, пошла в дом царя. И вот пришел момент, единственный момент в твоей жизни, когда ты должна понять, что Бог говорит тебе, это кайрос Божий. Что ты должна начать чего-то делать. Она начала оправдываться: ой, если бы ты знал, это опасно, царь меня не звал, и все другое. А Мардахей говорит: слушай, дорогая, Не думай, что ты спасешься. Не думай, Бог избавит свой народ. Бог избавит, Бог найдет тысячи методов, чтобы избавить свой народ. Но пойми, что было в твоей жизни, сейчас пришел момент, момент действовать. И вы знаете, слава Богу, эта девушка поняла, что настал ее момент. Аминь, братья и сестры. Она поняла, что вот то, что было в ее жизни, это было только единственное подготовление к этому моменту. Ничего другого. Все, что произошло, что она выросла сиротою, что попала в Перзию, что попала туда, что попала в дом царя, было только приготовление к одному единственному месту. И она не поняла. Момент пришел, а она не поняла. Хорошо, что был рядом мудрый человек, который сказал, твое время пришло. Следующий пример. Пример, который я, когда рассказываю и слушаю его, заставляет мое сердце обливаться кровью. Это было 800 лет назад. 800 лет назад, когда вся бывшая Советская Россия, не Советская, а вообще Россия, Киевская Русь и все другие страны были заняты так называемым татаро-монгольским идом. И кто слышал имя Чингисхана? Ты слышал кто-то, братья и сестры? Слышали, да? Это был такой хан, который образовал вот это вот царство большое. Его внук, которого звали Кублай-Кан или Кублай-Хан, который жил с 1215 по 1294 год, он, этот человек, который завоевал еще больше, чем его дядя, чем его дедушка, это было царство, вот это царство, слушайте внимательно, самое большое по географическому разделу, по географической растянутой, самое большое царство в мире. Ни Советский Союз, ни Америка, никакая другая страна никогда не имела столько площади, как имело это царство. И вот в 1260 году этот человек, которого звали Кублай-Кан, он был тогда в таком городе, который сегодня называется Пекин. Он строил этот город, столицу своего города. И к нему пришли два человека, путешественники из Италии. Одного из них, очень известное имя звали Марко Поло, может быть, кто-то знает. И когда они пришли к нему, они рассказали ему о том, как веруют люди в Европе, какому Богу они поклоняются, рассказали ему, что такое христианство, рассказали ему, как они служат Богу. И Кублай-Кан сказал им следующие слова, слушайте внимательно. Он сказал, мой народ на этой огромной площади от Индии, Китая до Европы, мой народ в настоящее время готов принять новую религию. Мой народ готов принять, поменять религию. И, пожалуйста, сделайте следующее. Когда вы пойдете обратно в Рим, когда вы придете к главе вашей церкви, Папе Римскому, скажите ему следующие слова. Пожалуйста, пришли в это татаро-монгольское царство 100 миссионеров, чтобы они пришли туда и рассказали и научили наш народ новой религии. Когда они прошли обратно, он просил их, это все царство было готово принять Христа. Когда они пришли обратно в Рим, Марко Поло пришел к Папе Римскому и рассказал, что там есть огромнейшее царство, они все готовы принять Христа, потому что царь хочет это изменить свою религию. Папа Римский послал 2 миссионера. Они дошли до Армении и возвратились обратно. Это был момент 800 лет назад, когда были открытые двери, чтобы все это царство, где сегодня Китай, Индия, чтобы они все стали христианами. И они этот момент не использовали, братья и сестры. У меня обливается сердцем, кровью, сердце кровью, потому что, друзья дорогие, люди в то время делали крестовые походы в церковь, делали инквизицию, строили себе огромные какие-то храмы, строили себе огромные дворцы, в которых они нежились похоти. А найти 100 миссионеров, чтобы евангелизировать это место, не нашлось. 2 отправили, те посмотрели, как это трудно, зачем нам это надо, дошли до Армении и вернулись обратно. И они прозевали момент Божий. Прозевали. Прозевали тот момент, когда нужно было что-то делать. Человек разумный. Человек, которого Бог называет разумным человеком. Это тот человек, который знает, что и когда нужно делать. И вот, друзья дорогие, я хочу сказать следующее. Это проповедь, которую я говорю в первый раз. И я знал, что поеду в вашей церкви, и я хотел специально для вашей церкви сказать эту проповедь. Специально для вашей церкви. Аллилуйя, слава Богу, пастор поднял руку. Все другие должны тоже это сделать. Итак, братья и сестры, почему? Почему именно положилось мне на сердце сказать эту вашу проповедь? Я старался, я вас мало знаю, был всего одну неделю в этом году преподавал. И я хотел, задался себе вопросом. Что же особое в церкви в Джексонвилле? Номер один. Когда еще никто в Америке не занимался вопросами образования, когда все занимались только зарабатыванием долларов, братья и сестры, простите меня за это, ваша церковь сказала, мы организуем миссионерскую школу. Аминь, братья и сестры. Никто этого не делал. И сегодня уже у вас есть поколение миссионеров, прошедшие эту школу. Когда несколько лет назад вы увидели, что ваши тинейджеры ничем не занимаются или лето проводят, может быть, ну, какое-то, может, мало смысла, то вы решили взять на себя вторую обязанность и открыть тинейджер, TNBS, по-моему, так называется у вас, да, братья? Это все связано с огромными расходами, с огромной работой, столько бессонных ночей, столько всяких проблем. Но ваша церковь сказала, сейчас пришло время это делать. Что и когда нужно делать, братья и сестры? Сегодня вы найдете копии ваших школ по всей Америке, по всей Украине, но вы были первые, которые это сделали. Давайте скажем, слава Богу, братья и сестры, что вашему пастору, что Богдану Бог положил на сердце и дал вам такую прекрасную команду и таких прекрасных людей в вашей церкви, которые принимают гостей, каких-то учителей немцев, каких-то, может быть, украинцев и всех других, братья и сестры. Слава за этому Богу, друзья. Номер три. Когда все еще спорят, ой, интернет, какой кошмар, нужно ли, не нужно, ваша церковь пошла и сделала лайвстрим в интернет, когда люди со всего мира могут смотреть наши собрания. Приветствуем всех, которые смотрят сегодня собрание. Аминь, братья и сестры. Когда сегодня спорят церкви, нужно, не нужно это делать, вы сказали, нужно, и начали делать. Когда сегодня споры идут в церквях, ой, Facebook, какой же кошмар Facebook. Ваша церковь пошла в Facebook, SMBS пошла в Facebook, и через это дело она влияет на людей. Когда в украинских церквях на Украине и в украинских или славянских церквях в Америке приехали и законсервировали служение, которое 30 лет назад велось, ваша церковь решила, чтобы привлечь или, ну, этих людей нового поколения постмодернистских, чтобы их взять в церковь и привести к Богу, нужно изменить стиль служения. И ваша церковь сделала это, несмотря на огромную критику, которую, я думаю, что вы имели. Скажите, Виталий Иванович. Аминь. Ваша церковь сказала, нужно, пришел момент. Не делать так, как делалось всегда, но чтобы действительно люди знали, что и когда делать, нужно было изменить служение. Следующее. Когда ваша церковь, братья и сестры, когда все другие говорили и мечтали о миссии, ваша церковь поехала на Украину, в Россию, в Африку. И самое, что меня просто удивило, это когда вот братья рассказывали в январе, что вы поехали и открыли наших славян на Кубе, братья и сестры. Слава Господу! Это те люди, которые знают, что и когда. Когда другие говорят, давайте через 20 лет поедем на Кубу. Вы поехали, первопроходцами стали. Братья рассказывали, какие там классные условия, как там все жить хорошо, как они приезжают, у них пятизвездочный отель, там, как их обслуживают. Да, примерно ты рассказывал, да, супер вообще. Братья и сестры, что и когда нужно делать? Это есть самое главное качество разумных людей. И я благодарен Богу, что имею право находиться в такой церкви, которой лидеры церкви знают, что и когда нужно делать. Братья и сестры, но есть такое самодовольство, которое приходит, когда у нас приходит успех. Что мне кажется, если мы вот это просто сохраним, то все будет нормально. Нужно всегда знать кайрос Божий. Что нужно изменить через 10 лет, через 5 лет и через год. Я хочу, чтобы ваша церковь, которая уже повлияла на столько церквей, которая уже повлияла на столько молодежи, чтобы она никогда не забыла, что люди разумные – это те, которые знают, что и когда нужно делать. Наше время идет дальше, и поэтому мы посмотрим третий пункт. Последний пункт моей проповеди называется «Все братья следовали слову их», или так называется «Человек разумный ведет людей за собой». Человек разумный – это тот, который стал лидером. Тот, который понял, что и когда нужно делать, он непременно будет вести людей за собой. Колено Иссахарова имело 87 тысяч мужчин, пригодных к войне. И только из 87 тысяч человек было всего лишь 200 человек, которые знали, что и когда нужно делать. За каждым из них следовало 4 тысячи человек. 350 человек за каждым из них, потому что они были лидерами, братья и сестры, потому что они знали, что нужно делать. И очень часто в христианстве, мои дорогие, очень часто думают, что христианство выглядит примерно таким образом. Лидер – это тот, который много чего делает. Он делает и делает. Вот он выглядит примерно так. Он несется, у него нет времени передохнуть. Этот человек, который постоянно занятый человек – это лидер. Лидер – это не тот, который постоянно что-то делает. Это тот, который знает, что и когда нужно делать. Аминь, братья и сестры. Не просто заниматься каким-то дешевым активизмом, а который знает, вот в настоящее время, может быть, нужно уделить время семье. В настоящее время, может быть, нужно поехать на Кубу. В настоящее время нужно должно третье, десятое, лидер, который знает, что и когда нужно делать. Итак, лидеры. Те, которые знают, что и когда, это лидеры по Слову Божьему. Это те люди, братья и сестры, которые не просто что-то делают, как белка в колесе, они знают, что и когда нужно делать. Лидеры предусматривают или предусматривают будущее, что нужно сделать сейчас, чтобы в будущем было лучше, чтобы люди не разбежались из церкви. Лидеры – это отделяют активист от продуктивности. Это не просто что-то делают, но делают правильное дело в правильное время. Это есть лидеры. И ваша церковь не только имеет таких лидеров, она вырастила через SMBS целое поколение лидеров, которые едут к себе домой, едут на миссионерские поля и знают, что и когда нужно делать. Давайте скажем за это слава Богу, друзья. Это есть влияние, которое оказало маленькое по сравнению с другими церковью в Джексонвилле на весь славянский мир, братья и сестры. Роберт Клинтон в самой лучшей книге, который называется «Становление лидерства», написал, что такое есть лидер. Слушаем внимательно. Лидер – это тот человек, который получил от Бога способности и ответственность. Для чего? Он получил дар, харизму, и он получил ответственность. Для чего? Для того, чтобы, братья и сестры, так вести определенную группу людей, чтобы как или как это соответствует воле Божьей. Лидер – это не тот человек, который просто что-то делает, и каждый, вот главное провести воскресное служение или служение. Он знает, что нужно сделать, чтобы группа людей, это пусть будет детское служение, молодежное служение, мужское служение, женское служение, общая церковь, как эту группу людей привести так и вести так, чтобы то, что мы делаем, соответствовало воле Божьей. И я молю Бога, чтобы ваши лидеры, лидеры вашей церкви, никогда этого не забыли. Бог дал им и харизму, или дар, и ответственность, чтобы не просто куда-то идти, потому что нужно идти, а нужно группу людей, вот эту церковь взять за собой и привести в определенное Богом место. Аминь, братья и сестры, пройти туда. Это лидеры. Лидер, как сказал один человек, это тот человек, который видит больше, видит дальше и видит раньше, чем это видят другие. Этот лидер, когда еще никто не видел, Иосиф видел, придет 7 лет голода. Муравей видит, придет время, когда невозможно будет собирать. Это больше, дальше и раньше. И великий американский человек, который ведет лидерство и пишет хорошие книги, Джон Максвелл когда-то, все великие лидеры отличаются двумя качествами. Первое. Они знают, куда они идут. И второе, они способны убедить других следовать за ними. Они знают, куда они идут. Они не идут просто, чтобы куда-то идти. Они знают, куда они идут. И они способны повлиять на группу людей так, чтобы они пришли в определенное место, где Бог их ждет. Итак, мои дорогие друзья, наша тема называется, или называлась, потому что мы приходим к концу, «Будь человеком разумным». И было из сынов Иссахаровых 200 человек, которые были человеками, людьми разумными, потому что они знали, что и когда делать. И написано, и все 86 800 человек, и все братья их следовали слову их. Мы сказали или рассказали вначале о человеке, которого звали Котака Вамуро. Все критиковали его. Какие деньги, какие расходы, что другое. Но этот человек, который был, не имел ни вида, ни величия, это человек, который знал, нужно строить плотину не после землетрясения, не после цунами, а перед цунами. Согласны вы, братья и сестры? И этот человек, который спас весь город. Сегодня к его могиле тропа народная не зарастает. Люди ложат там цветы, говорят, это был мудрейший, разумный человек. И в конце моей проповеди разрешите рассказать вам последний пример. Пример о женщине, которая соответствовала всем этим трем пунктам. Ни вида, ни величия, знала, что и когда делать, и стала лидером. Это женщина, которая имела вот такой вот примерно рост. 1,45 м по-нашему, по-русскому, 1,45 м. Она весила 45 килограмм. Она родилась в беднейшей стране в Европе в 1910 году в Албании. Отец ее умер, когда ей было 8 лет. Ее мама, чтобы прокормить семью, работала очень много, ее не было времени, чтобы как-то заботиться о семье. Она поступила в колледж и выучилась на учительницу и стала католической монашкой. Это женщина, которую звать, наверное, вы знаете, мать Тереза. Это женщина, которая первую, кажется, никакой родословной не имела. Ничего. Это женщина, которая не имела ни вида, ни величия до конца своей жизни. Такая маленькая женщина, вот такого роста, 45 килограмм. Была одета постоянно только в одну одежду. И вот когда она уверовала в Бога, она дала Богу завет. Она сказала: «Господи, я обещаю Тебе, что бы Ты от меня не потребовал, куда бы Ты меня не послал или не позвал, я обещаю Тебе карт-бланш, я обещаю Тебе вот здесь, и Ты можешь написать все, что хочешь, я пойду за Тобою». Расписалась и сказала: «Господи, я заключаю с Тобой завет. В моей жизни не я буду управлять моей жизнью, а будешь управлять Ты». Ей было 20 лет, ничего не происходило. 25, 30, 35, и ничего в ее жизни особого не происходило. И вот когда она служила людям в одном монашеском ордене в Индии, когда она служила этим людям, ей нужно было на поезде ехать в Калькутту, один из богатейших и больших городов Индии. И 10 сентября 1936 года, когда этой женщине исполнилось 36 лет, Бог в этом поезде проговорил к ней. Он сказал ей следующие слова. Он сказал: «Я хочу, чтобы ты поехала в Калькутту. Я хочу, чтобы ты заботилась о беднейших, беднейших и беднейших людях этого города. О тех людях, которые никому не нужны. Тех людях, которые больные проказой. Тех людей, которые лежат на улице. Тех людей, которые никому не нужны». Она поехала в свой орден, пришла к своему архиепископу и сказала: «Бог проговорил ко мне, пришел кайрос моей жизни, когда Бог сказал, нужно что-то менять». Архиепископ говорит: «Ни в коем случае, я тебе это не разрешаю». Она 40 дней подряд, каждый день приходила к нему и говорила: «Я хочу ехать в Калькутту, я хочу служить там бедным людям». Он сказал: «Ни в коем случае», он не разрешал. И она сказала следующее: «Я католическая монашка, и если вы мне не разрешите, я выйду из вашего ордена, и я все равно буду служить этим людям, потому что Бог сказал мне это». Они написали письмо Папе Римскому, Папа Римский собрал кардиналов и сказал: «Что нам делать?» И они сказали: «Давайте разрешим этой женщине, посмотрим, она вот такая маленькая, 1,50 м, все равно ничего не получится, давайте разрешим». И она организовала орден. Орден, который заботился, люди заботились о беднейших людях в этой Калькутте. Вначале это было ад на земле, никто ей не помогал, никаких средств, ничего не было. Она шла к этим людям, молилась за них и просто ухаживала за этими людьми. Она поняла, что пришло время, что и когда нужно делать. И вот вы знаете, когда этой женщине уже исполнилось примерно 60-70 лет, люди начали говорить о ней, люди начали приводить ее в пример. В 79 году, когда этой женщине было 70 лет, ей дали Нобелевскую премию мира. Она в своем платье, в своем заре, как называют, в своем одежде, приехала туда, в Швецию, и перед всеми этими людьми приняла эту премию и пожертвовала ее сразу на служение людям. Ее пригласили в Америку и дали высшую награду в Америке. Когда ей было от 70 до 80 лет, президенты мира записывались в очередь, чтобы поговорить с этой женщиной, друзья. Она стала лидером, когда люди хотели поговорить с ней и сказать: «В чем же секрет твой?» Это женщина, которая не имела ни вида, ни величия. Это женщина, которая имела только одно. Она узнала кайрос Божий. Она знала, что и когда нужно делать. Она была послушна голосу Божьему. Я хочу сейчас, мы будем молиться, Виталий Иванович, молиться о нас. Молиться о нас, чтобы Бог дал нам возможность, чтобы Бог дал нам понятие, дал нам разум, дал нам мудрость слышать Божий голос. Если Он что-то скажет нам сделать, что и когда, чтобы мы сказали: «Господи, вот я готов сделать то, что Ты от меня ожидаешься». Молимся Богу.
1: Бесплатная помощь попавшим в аварию. Некоммерческая организация «Slavic Help Outreach» оказывает бесплатную помощь попавшим в аварию. Рекомендуем опытного адвоката и врача, специализирующегося на травмах после автомобильных аварий. Консультируем, помогаем в решении вопросов с выплатами страховых компаний, переводами и многое другое. Обращайтесь по телефону 206-851-2090. 206-851-2090.
2: Русское радио «Америка» и Доброе радио «Сиэтле» благодарят за финансовую поддержку туристическое агентство Mission Valley Travel. Mission Valley Travel предлагает авиабилеты в Москву, Кишинев, Киев и по всем другим направлениям, а также круизы и путевки в Мексику, Гавайи и другие страны. Телефон 888-887-3060. 888-887-3060.
3: Каковы симптомы травм при автомобильной аварии?
4: Головная боль. Она может быть вызвана повреждением верхнего шейного диска или повреждением верхних суставов позвоночника. Боль и онемение в руке или ноге могут быть вызваны давлением на нерв посредством грыжи межпозвонкового диска или смещением позвонка. Боль в пояснице является обычным результатом автомобильной травмы и может быть вызвана повреждением дисков, суставов, мышц и других мягких тканей позвоночника. Трудности с концентрацией или памятью связаны с легкой травмой головного мозга. Вы также можете испытывать раздражительность и депрессию, потерю обоняния, потерю слуха, постоянную усталость, боль за глазами, тошноту, головокружение, потерю равновесия. Нарушение сна может быть результатом боли или депрессии. Другие симптомы могут включать в себя расплывчатое зрение, звон в ушах, покалывание в лице и так далее.
3: Доктор Борисенко сертифицирован Spine Research Institute of San Diego в области реконструкции автомобильных аварий и травматологии. Борисенко лечит травмы, полученные при автомобильных авариях, хронические боли в шее и спине. Опыт работы в этой области с 2001 года. Наши клиники находятся в городах Кент и Эверетт. Звоните в клинику доктора Борисенко по телефону 253-520-75-31. 253-520-75-31.
5: Библия говорит.
6: Дорогие, мир вам! Мы очень рады снова быть с вами. И если вдруг случилось такое, что вы впервые, и у вас есть вопрос, который вы хотели бы задать, это очень легко сделать. Под каждым видео у нас есть ссылочка. Нужно нажать, написать ваше послание, и мы его получим. А сейчас вопрос. Алексей Алексеевич, интересный вопрос. Задает его Андрей из Беларуси. Часто из-за кафедры слышу такое выражение: когда мы предстанем перед Богом, то будем отвечать за то или за другое. Я понимаю, что написано, все дадут отчет, но я ведь верующий человек, я спасенный, я оправданный Христом, а верующий на суд не приходит. Каким образом я, как верующий человек, буду отвечать за свои поступки в вечности перед Богом?
7: Очень хороший вопрос, действительно, он касается такой сложной темы, в которой Священное Писание с одной стороны говорит о том, что на суд не приходит, а с другой стороны, помнишь, написано в послании Петра, время начаться суду с Дома Божьего. Угу. То есть, больше того, в Евреям, 12 главе, сказано: бьет же всякого сына, которого принимает. То есть, Бог наказывает своих детей. Если не наказываетесь Богом, значит, вы не дети Его. То есть, это очень серьезные тексты, которые часто не совсем стыкуются друг с другом, если мы не понимаем всей вот схемы того, как Священное Писание объясняет нам спасение. Так вот, этот человек прав в том, что в действительности мы оправданы праведностью Иисуса Христа. И верующие в Него... Иисус Христос, говорит Евангелие Иоанна, не судится и на суд не приходит. Почему на суд не приходит? Потому что Иисус Христос осужден за наши грехи. потому что на Голгофском кресте Иисус Христос понес наказание за каждый грех, который сделал я, ты и любой человек, который доверил Христу свою жизнь. В этом смысл спасения. Вот почему все теории, связанные с чистилищем, или какие-то подобные теории, в которых человек как бы отрабатывает свои грехи, они абсолютно несостоятельны, потому что они, во-первых, не библейские, а во-вторых, они не решают глобальные проблемы абсолютного статуса праведности человека. Он только Христом может быть обеспечен. Вот в этом отношении написано, верующий не судится, на суд не приходит. Но с другой стороны, когда мы говорим о том, что Иисус Христос принял тебя, такого, как ты есть, грешника, и покрыл своей праведностью, и вменил не только свою праведность, а свою жизнь тебе, Он, приняв тебя, работает над того, чтобы помочь тебе практически преобразоваться в Его образ. Вот почему, когда мы говорим о спасении, то оно включает в себе не только юридический аспект, он включает в себе духовный аспект. Вот почему Иисус говорит о том, должно вам родиться свыше. Кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Угу. Вот почему Иисус говорит о том, что всякий рожденный свыше, он обязательно будет любить родившего, это евангелист Иоанн говорит, и он будет возрастать в характере того, кто его родил. Мы видим ряд мест об этом. Христос говорит об этом в Евангелии Иоанна. Мы видим, апостол Павел говорит об этом в послании к Колоссянам, в послании к Коринфянам, вернее, в послании к Ефесянам. То есть множество мест, которые говорят о процессе нашего духовного роста. Так вот, в процессе того, пока мы духовно растем, а мы, этот процесс продолжается всю жизнь, мы делаем что-то согласованно с волей Божией, со Христом. И вот все то, что сделано согласованно с волей Божией, в гармонии с Богом через Иисуса Христа, все это приносит положительный результат, добрый плод производит. А все то, что мы сделали без Иисуса Христа, то, что мы сделали, противясь Его воле, противопоставляя себя Его воле, вот все это, оно производит плохой плод. Апостол Павел говорит об этом очень ясно в послании к Галатам, 6 главе, где он говорит, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление. То есть все то, что каждый христианин делает по плоти, будет приносить плохие результаты, разрушающие результаты. Вот, в общем, в этом-то и заключается смысл освящения. И вот в связи с этим апостол Павел говорит в 5 главе 2 послания к Коринфянам о так называемом судилище. Там написано следующее, 10 стих. «Ибо всем нам, он имеет в виду верующих, должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». То есть речь идет о другом типе суда. Вот здесь слово «судилище» – это слово «бема» греческое. Может быть, слышали такое выражение «бемасит». То есть это место, на котором заседали судьи, присуждающие награды спортсменам, которые соревнуются. Это были Олимпийские игры или Истманские игры, еще в то время были в Коринфе. И вот люди, которые сидели вот в этом, или место, которое, в котором заседали эти судьи, называлось то, как переведено по-русски, судилище. То есть это не суд у Великого Белого Престола, а это суд, в котором Иисус Христос, он выдает награды, или он одобряет того или иного человека. Это помнишь, как тот, кто имел 2 таланта, 5 талантов, 10 талантов, и вот они приходят, и вот ему говорят, хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина, ты 2 таланта или 5 талантов. То есть речь идет о определенных наградах. И когда мы говорим о наградах, то это не золото, которое каждый получит там мешками. Это не какие-то вещи. Наша награда на небесах, апостол Павел называет, готовится мне венец праведности. и не только мне, всем возлюбившим пришествие Его. Это еще одно сравнение – венец. Христос говорит: «Собирайте себе сокровища на небесах». Речь идет о нашей способности, насколько я могу определить, анализируя книгу Откровения, о нашей способности вот там на небесах отражать славу Божию. То есть мы все будем сотрудниками того, что Бог делал через нас. И вот чем больше человек стал носителем Божьего отношения, Божьего духа, Божьего действия, Божьей атмосферы, чем больше он этого сделал, тем больше будет вот эти дела мои, сделанные здесь, они будут очевидно присутствовать там. Вот в этом отношении Бог будет судить. Но здесь есть еще одна важная деталь, о которой я уже упомянул. Дело в том, что Бог судит своих детей уже здесь, на земле. То есть мы несем последствия за то, что мы делаем здесь, на земле. Например, человек гневный, не контролирующий себя, он будет нести последствия в своей жизни и жизни его окружения. Он верующий, он спасенный, он будет на небесах. Но печальные последствия своих греховных действий он будет здесь пожинать. Точно так же человек нечестный, точно так же человек похотливый, точно так же человек, который ищет что-то своего, гордый, утверждающий себя, обязательно Бог, кого любит, того наказывает. Бог будет приводить этих людей, нас приводит. Я это в своей жизни ощущаю. Каждый из нас, внимательно посмотри в свою жизнь, и ты увидишь. И знаешь что? Верующие люди, они благодарны даже Богу за это. Они видят, как это помогает нам видеть себя, свою слабость или свои какие-то падения и провалы, и искать Божьего освобождения.
6: Да, это чудесно. Спасибо, Алексей Алексеевич. Ого. Друзья дорогие, если вы получили благословение через эту передачу, поделитесь с другими. Поставьте лайк, если еще не подписаны, подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На сегодня все. Благослови вас Господь.
5: Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог.
8: The views expressed on this program are those of the hosts, guests, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. Contests are the responsibility of the hosts of this program and not KKNW. This is 1150 AM KKNW Seattle and KPNW 98.9 FM HD3 Seattle.
9: NBC News Radio, I'm Scott Carr. Police in Seattle investigating Sunday night shooting that killed three people and injured four near the Space Needle say it was possibly gang-related violence. In a briefing, Assistant Seattle Chief Nicole Powell confirms one of those killed at the scene, a 19-year-old, was one of the alleged shooters. A 15-year-old suspect is being detained. Police are still looking for a third suspect. A destructive tornado has ripped through northeast Wisconsin as a fast-moving line of storms moves through the Midwest. That twister caused extensive damage and has left thousands without power. That same system's now pummeling through parts of Illinois and Indiana and threatening Kentucky. There's severe thunderstorm watches in the Louisville metro area. The singer-songwriter from Queens but raised in Houston, known as David, will go on trial for murder. Sharon Reardon has that.
10: Following 5 days of graphic testimony, a Los Angeles judge has ruled there is enough evidence for singer David, whose real name is David Burke, to stand trial in the killing and dismemberment of 14-year-old Celeste Rivas Hernandez. Prosecutors allege the teen threatened to expose their relationship, putting the singer's career at risk. The judge found probable cause on charges, including murder, continuous sexual abuse of a child under 14, and unlawful mutilation of human remains. Burke, who's 21, is pleaded not guilty and will continue to be held without bail pending trial. I'm Sharon Reardon.
9: The Department of Justice is asking the Supreme Court to restore President Trump's executive order that seeks to restrict mail-in voting.
11: That order directed the Department of Homeland Security to compile a list of verified U.S. citizens eligible to vote, while also instructing the Postal Service to create new rules that would toughen requirements for states conducting voting by mail. The Solicitor General D. John Sauer argues the lower courts have no power to intervene yet because the Postal Service and other involved agencies are still figuring out how they'll implement Trump's directive. Scott Carr, NBC News Radio.
12: Hi, it's comedian Darren Streblo. Do you have any weird friends? All my friends are weird. But then again, they're all comedians. And not only that, they're all clean comedians. Join me and my unusual friends every Sunday morning at 7 a.m. on Alternative Talk 1150 for the nation's premier clean comedy talk show, the Darren Streblo Comedy Show. Laughter is the best medicine, and we've got your dose. Sunday mornings at 7 right here on Alternative Talk 1150.
13: Chef Jamie Gwen here. Tune in for food talk, restaurant reviews, and interviews with the country's leading chefs. I'll answer all your cooking questions, share wine knowledge, and dish on recipes to make every day come alive with flavor. Tempt your taste buds and tune in. Let's dish every Saturday at 5 p.m. right here on 1150 KKNW.
14: Don't miss Food and Wine with Chef Jamie Gwen, Saturdays and Tuesdays at 5 p.m.
15: The views expressed on this program are those of the host, guest, and callers, and are not necessarily those of KKNW, its management, or other advertisers. This program is sponsored by Chinese Radio Seattle.
16: 生生有情,